Там, где речка баловница, по камням течет струится, там, где лес густой шумит, дом бревенчатый стоит, сказка ждет уже в окошке, мы послушаем немножко. Тишина, все крепко спят, лес баюкает, козлят.

0: спешу. Каша здесь, капуста рядом. Ешьте, очень вас прошу.
1: Не волнуйся, все съедим. Мами здесь посидим.
0: Ох, волнуюсь я за вас. Слезы капают из глаз.

порогами на буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отваляйте, не валяйте дурака. Это слишком охрипшая слегка.

братья и сестрички, откройте первую страничку. Знакома песня вам?

Там, где речка баловница, по камням течет струица, там, где лес густой шумит, дом бревенчатый стоит, сказка ждет уже в окошке, мы послушаем немножко. Тишина, все крепко спят, лес баюкает, козлят.

0: я спешу. Каша здесь, капуста рядом. Ешьте, очень вас прошу.
1: Не волнуйся, все сидим. Мами здесь посидим.
0: Ух, волнуюсь я за вас. Слезы капают из глаз.

Стойте поскорее, мама, дверь. Но стал я голодная, как зверь. Папа-дума, папа-дума, папа-дума.

порогами да буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отваляйте, не валяйте дурака. Рака слегка, но охрипшая слегка.

братья и сестрички, откройте первую страничку. Знакома песня?

0: шу-шу, шу-шу-шу. Ошатаюсь и скажу.
1: Через час, а может раньше, ваша мамочка придет.
2: Дом в порядок приведите.